председателей и лидеров политических фракций Европарламента и присудил ему эту премию. В момент объявления лауреата заместитель председателя Европейского парламента Хэйди Хаутола заявила: Алексей Навальный проявил большую храбрость, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за соблюдение прав человека и основополагающих свобод в своей стране. Это стоило ему свободы, за это он едва ли не лишился жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению. После церемонии присуждения премии в декабре 2021 года Давид Сассоли, занимавший в то время должность председателя Европейского парламента, заявил: «Сегодня эта премия имени Сахарова также означает, что Европейский парламент решительно призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального». Российские власти остались глухими к этому и многочисленным другим призывам ЕС. Алексея Навального, который первоначально находился в заключении во Владимирской области, к востоку от Москвы, перевели в декабре 2023 года в колонию в сибирском поселке Харп. 16 февраля 2024 года он умер в тюрьме, где отбывал 19-летнее заключение по обвинениям, которые, согласно широко распространенному мнению, считаются политически мотивированными. 28 февраля, всего лишь через 12 дней после смерти Алексея Навального, его вдова Юлия обратилась к Европейскому парламенту на пленарной сессии в Страсбурге. Она была явно взволнована, произнося свою речь. «Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать новаторами, вы должны перестать быть скучными. Путин — это главарь организованной преступной группировки. Вам и всем нам необходимо бороться с преступной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что нужно использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение обеспокоенности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги». В сессионном зале председатель Европарламента Роберта Мецола заявила: «Европейский парламент и его депутаты самым решительным образом осуждают убийство Алексея Навального. Это преступление заслуживает международного и независимого расследования. Миру нужна справедливость». В своей резолюции Европарламент решительно осудил убийство Алексея Навального и выразил полную поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжать дело своего покойного супруга. Подчеркнув, что народ России нельзя путать с воинствующим и автократическим режимом Кремля, депутаты Европарламента выразили солидарность со всеми теми людьми, кто, несмотря на жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, с которыми они сталкиваются, продолжает находить в себе храбрость говорить правду. Этот подкаст доступен на всех 24 официальных языках ЕС, а также на русском языке. Вы можете послушать больше подкастов на веб-радио Европейского парламента Europol Radio.